Dabei ze pagabarim? Ja, слушаю radio. A vui, czytaję ze kniga. Etyka wertida numer 2. A сейчас она в доме отдыха. Очень хорошо, родители, правда? Да, очень хорошо.

0: Gothic. Gothic.
1: Aeroflot.
0: Мы живем в Москве. А мы работаем в школе. Не-не-не, не читается. Смотри, Лариса.
1: Да,
0: я смотрю, учительница. Очень хорошо, родители. Правда?
1: Правда?
0: Да, очень хорошо. Это урок номер 5. Здесь
1: утром
0: мы завтракаем.